Надежда оба славянина и махом книг. На чертами и рязами чтяхом и гадахом. Погани сон ще.